0: το μόνο μας.
1: Λόρια το λάσσα ή. Μπέμπε φέμα, μπέλαλα φέμα ου, ακουτουκουτου φέμα ου, ουνκα φέμα γκμπενκάνο.
0: Όχι το μόνο μας ακού.
1: Ε τον γιαγιό σε φάγει λόσαν ή. Ε για μα σένι μπόμπα του μπόμπα. Ε για μα για φάγει νιέ from one junction to another. Bẹ́ẹ̀ ti láǹfààní láti pàdé mi lórí TikTok. Ẹ lọ sórí Peace Ambassador. Peace Ambassador. Ìyẹn ti àrẹ̀mú Musa Adébíyì lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ tẹ Peace Ambassador sórí àkáǹtì yín. Ẹ bá mi pàdé ńbẹ̀ kájọ máa ṣe gbẹdẹmukẹ live nítòsán yìí. Ẹgbẹ́ àjọ máa ṣe gbẹdẹmukẹ
0: láàyè.
1: Ẹ darapọ̀ mọ́ mi lórí ètò kẹ́yìn náà dẹ̀ mọ́ ṣí a ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣí a ẹ̀ tẹ́ ń worí ètò. Ìyẹn lórí TikTok. Tẹ́ ẹ̀ rí gbogbo ẹ̀ gàdàgbà gàdàgbà. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣí a ẹ̀ ogun ayé yín náà mọ́ búyọ yóò mọ tàn ká pẹ̀lú ogun ọlọ́.